0: Урматтуу радио каармандар, биз жогоруда белгилегендей, бүгүн Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шарифтин Кыргыз Республикасына расмий сапары болот. Шахбаз Шариф Кыргызстанга 31 август күнү келген болчу. Азыр ушул тапта ошол расмий визит башталар алдында турат. Биз Алатоо 24 каналы жана 1 радио мына ошол расмий визиттин, расмий сапардын жүрүшүн сиздерге түз алып уктурабыз. Белгилей кетсек, Шахбаз Шариф Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына да катышты. Андан сырткары Шанхай кызматташтык уюму плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга катышкан. Азыр Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шариф түшкөн кортеж жолугушуучу жерге ынтымак ордонун алдына келип токтоп жатат. Аны Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алат. Иштин жүрүшүн деги эле расмий сапардын салтанаттуу жүрүшүн, жыйындарды биз сиздерге мүмкүн болушунча түз алып уктурабыз.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, хотелось бы отметить, причем особо отметить, что с официальным визитом в Кыргызской республике находится премьер-министр Исламской республики Пакистан Шахбаз Шариф. И отмечу, что Шахбаз Шариф прибыл в Кыргызстан несколько днями ранее для того, чтобы поучаствовать в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и на встрече высшего уровня в формате ШОС+. И вот сегодня проходит официальный визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа. Сейчас его встретил в Интимакордо президент страны Садыр Джапаров, и уже совсем скоро начнется официальная встреча.
0: Азыр ушул тапта Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шарифти Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри тосуп алып, ушул тапта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен учурашты. Азыр салтанаттуу жолугушуу болгону турат, ардак кароол тизилген.
2: Командир, вот он командир, вот он командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир, командир